0: album was pre-recorded to self-destruct in 5 seconds.
1: Обращается к вам с убедительной просьбой. В случае выявления преступлений или хулиганских действий, а также при обнаружении